Кроствиглая глоста. Юти какое, зато смерть зили играм. Хера руку тукша гайса, вещь пикуем, то вам мустая по вильям. Лайс мания трутолюма. Искорис гайс, лялай соли сторс, глосту то вина, мир клей понус мани. Пазер из окшу, цигмени шуй лелс. Ради тика цувакс, куэс ля и ну курсеть. И завер лобок, истел вина тика смайда. Астиви гайду, паза стейп надауц, опа. Изменись асо мяс, на навец мани прум. Вину мир клей кавяси мяс, изменись мау. Sēdēsim jāk meteņu zemes visim. Dūt savu rūku, mēs persūli druši prīkšā. Paldies, es mūsim paliks putekļus. Nāza